0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Это «Радио Турист», в продолжении эфира программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Всем привет!
2: Привет! И сегодня побываем в Марокко.
1: Марокко живет по законам ислама, поэтому мусульманские праздники здесь отмечают помпезно в соответствии с законами шариата.
2: Так, ну, кроме религиозных праздников, здесь принято отмечать и другие праздники. Например, удивляя своим размахом фестиваль народных искусств. Ежегодно, в период с 1 по 31 июля в Марокко, в городе Марракеш проводится самый шумный и музыкальный фестиваль народного искусства.
1: На протяжении всего фестивального периода город превращается в огромную сцену, где разворачиваются грандиозные фольклорные шоу. Программа фестиваля невероятно разнообразна. Ну и, конечно, трудно сосчитать, сколько ансамблей и театральных коллективов приезжают в Марракеш, чтобы порадовать зрителей своей игрой, танцами, спектаклями и даже цирковыми представлениями.
2: Помимо актеров и музыкантов, в фестивале принимают участие сказочники и рассказчики, которые состязаются в красноречии. Ну, что, чем я не славился. Ну, а музыкантов, акробатов в ярких одеждах и танцоров все понимают без слов и просто восхищаются их искусством.
1: Особенно зрелищными бывают выступления танцовщиц, исполняющих «Танец живота», и представления факиров. Если вы планируете поехать летом в Марракеш, то обязательно посетите фестиваль народного искусства. Вы получите море впечатлений, так как вы познакомитесь с африканскими традициями в музыке, театре и других жанрах, поскольку на фестиваль съезжаются артисты со всего континента.
2: А в мае в местечке Келат Мугуна в долине Дадес проводится фестиваль роз, и он является популярной туристической достопримечательностью. Яркий и ароматный фестиваль проходит во время сбора урожая дамасской розы.
1: В какой-то программе мы уже рассказывали про фестиваль роз, и был он в стране. Интересно, в какой же стране еще проводится фестиваль роз? Не помнишь?
2: Ну, мне деменция.
1: Слушай, столько стран посетили уже. Ну, точно знаю, в какой-то стране еще проходится фестиваль роз.
2: Ну, мы, по-моему, как раз и говорили в другом программе про Марокко и про это дамасских роз.
1: А как там проходит этот фестиваль?
2: Ну, празднование проходит таким образом, что нарядно одетые мужчины и женщины все друг друга обрызгивают розовой водой и обсыпают лепестками этих цветов, а потом кувыркаются, наверное.
1: Празднования включают традиционную берберскую еду, музыку и танцы, а также уличный парад с яркими цветочными колесницами, покрытыми бумажными розами. Кульминация фестиваля – избрание королевы роз. Избранная королева усаживается в одну из красочных колесниц и в сопровождении барабанщиков и берберских танцовщиков передвигаются по главной улице. Это очень праздничное событие, является хорошей причиной для поездки в этот впечатляющий регион Марокко в мае месяце.
2: На самом деле еще очень много интересных фестивалей проходит в Марокко. Это и фестиваль воска в Сале, вишневый фестиваль в Сефру, фестиваль верблюдов в Глимине, конный фестиваль в Тисе, и также уникальный песчаный марафон, который 234 километра по пустыне.
1: Да, кстати, про него я очень много слышал, потому что 234 километра, вы только представьте, друзья, это Москва-Ярославль, мне кажется, трасса, вот такое же расстояние, нужно только в пустыне пробежать.
2: Ну вот и другие, соответственно, но о них мы расскажем в наших следующих программах.
1: Так что за яркими впечатлениями и культурными событиями можно смело отправляться в сказочное королевство Марокко. На этом все, мы с вами прощаемся, услышимся в следующем выпуске, пока-пока!
0: Что ни день, то праздник! Радио Турист!

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Oh, and again, I can figure no you.

Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Радіотуріст. Нова точка зрення.
1: Епок. Cool.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Лив Тайлер пробовалась на фильм «Армагеддон» два раза, но ее взяли только после третьей попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив. Ей исполнился 21 год. Музыкальную тему к фильму «I don't want to miss a thing» исполнил отец Лив Тайлер, Стив, в составе команды Aerosmith. Эта песня в течение 4 недель удерживала первое место в Billboard Hot.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидабо, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». Радио «Турист». Первое туристическое.

0: Аэропланы.
1: Автобусы «Икарус», консервы «Глобус», кубик Рубика. Вот, пожалуй, первые ассоциации с Венгрией. А ведь это еще тысячи замков, озеро, которое и на цвет, и на запах чистое море, винные погребки со сладким душистым такайским и, конечно, Будапешт. Его заслуженно относят к числу самых красивых городов Европы. На улицах венгерской столицы киношники снимают Рим, Вену, Париж, Берлин и даже Москву. Местные гиды с удовольствием покажут вам любимую сосисочную Спилберга, дом из крепкого орешка 5 и кабаре, стены которого помнят Мастрояне. Еще один объект, который притягивает туристов – старейшее кладбище Керепеши. Его иногда называют «Пер-Лашес Будапешта». Там есть и захоронения советских солдат, поэтому наши соотечественники здесь частые гости, рассказывает бизнесвумен Наталья Кречетова.
2: Давно хотела посетить могилу деда, который у меня погиб в Венгрии уже после победы, практически последние дни войны. Сама страна, она мне понравилась больше Франции, больше Италии. Я даже не знаю почему. Видимо, потому что изначально были заниженные ожидания, и я еще почувствовала, что к нам там правда очень хорошо относятся до сих пор. Вот есть какие-то две Венгрии. Одна живет в аудиоэкскурсиях, в которых те постоянно напоминают о советских войсках, о каких-то подавлениях свобод, которые были при коммунистическом режиме. В то же время люди говорят о том, что очень много потеряно. Особенно про промышленность. Вспоминали про зеленый горошек, про какие-то там перцы, которых теперь нет.
1: Венгрия – это еще и термальная здравница. На спа-курортах страны лечат почти все известные науки болезни. Поддерживанию богатырского здоровья способствует и кадарка с такайским. Тут главное не увлекаться и знать меру. В Будапеште состояние дзен можно достичь в термальной купальне Сечине. В народе этот банный комплекс называют «Сечка».
2: Я когда приехала из Венгрии, это был апрель, мне сказали, ты на море ездила, потому что погода была великолепная, и купаются, естественно, все раздетые, источники очень горячие, там 37-38 градусов, купальни сами построены так, что солнечные лучи как будто там концентрируются. И ты реально находишься вот в центре Европы на пляже. Я там провела одни сутки, потом я поняла, что я хочу еще, я поменяла планы, поехала на следующий день и еще там отлежала в этих чудесных сероводородных ваннах. Конечно, когда туристы заходят вот большой кучей, у них просто нет времени, они только там центральный бассейн поплещутся и все. А там же громадный комплекс с разными температурами, разной насыщенности.
1: Поездку на самом длинном трамвае в мире распаренным и расслабленным гражданам лучше отложить. Уж больно много карманников в городском транспорте. Что еще полезно знать, планируя поездку в Венгрию? Для въезда в страну понадобится шенгенская виза. Ежедневные регулярные рейсы из российской столицы осуществляет Аэрофлот. Время в пути 2,5 часа. Лучше всего гулять по Будапешту в апреле-мае или сентябре-октябре. Зимой здесь сумрачно и слякотно, а летом изнуряюще жарко. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости.

Хола! Привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

все пройдет после пяти. Ты скажешь, лучше не звони. Снова по венам кровь кипит. Я тот

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе 8 миля, отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Вам открытка с национальным достоянием Румынии – графом Дракула. Как такового, в действительности графа Дракулы не существовало. Этот персонаж был придуман ирландским писателем Брэмом Стокером. Но есть мнение, что прототипом для рождения такого героя послужила реальная историческая личность – господарь средневекового княжества Валахия Влад Цепиш. Цепиш, кстати, не фамилия, это прозвище. В переводе на русский это означает «колосажатель». Но уж очень этот товарищ любил сажать провинившихся подданных и завоеванных врагов на кол. Цепиш отличался необыкновенной жестокостью. Вот, например, исторический факт. Обнаружив, что в его государстве слишком много нищих, он позвал их в свой дворец. Он их эдосту накормил, напоил, одел, а потом сел, как добрый папочка, с ними разговаривать. Мол, как вы поживаете? Не хотите ли избавиться от земных страданий? И как только нищие хором сказали, конечно же, хотим, он вышел, закрыл двери и окна и поджег всех живьем. Существует несколько версий, почему Владу Цепишу приписывают вампирские свойства. Первая – это как раз-таки его жестокость и кровожадность. А вторая версия такая. У румын есть поверье, что отрекшийся от своей веры православный человек непременно становится вампиром. Переход же Влада в католичество, который когда-то сам грабил католические монастыри, безусловно, стало событием весьма необычным и вот как раз-таки породил подобные слухи. Сегодня замок в городе Бран – главная достопримечательность Румынии. На самом деле, Цепиш никогда в этом замке не жил, но частенько бывал. Замок изобилует запутанными переходами и потайными комнатами, где государю было очень удобно проводить свои кровавые ритуалы. Днем, конечно же, на вершине холма, при свете солнца, этот замок выглядит вполне себе ничего, но как только опускается ночь... Ночью замок Бран превращается в настоящее вампирское логово, ну а местные жители только подкрепляют эту легенду шуткими историями. Вот такая вот сегодня открытка. Ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных фактов.

Радіотуріст. Жгучі, як мексиканська сальса.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе,

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Ладожское озеро располагается на территории Республики Карелия и Ленинградской области. Площадь озера вместе с островами более 18 тысяч квадратных километров. Длина водоема с юга на север 219 километров. Средняя глубина 47 метров. Карелию неспроста назвали землей тысячи озер. Если точнее, здесь их более 60 тысяч. Но знаете ли вы, что именно тут располагается еще и крупнейшее пресноводное озеро в Европе – Ладожское? Неисчерпаемый источник питьевой воды для Санкт-Петербурга. В Ладожское озеро впадают не менее 40 рек и крупных ручьев, а вытекает лишь одна река – Нева. В северной части Ладожского озера берега высокие, скалистые, изрезанные. Вид с ответственных берегов просто восхитительный. Над серебряной гладью воды тут и там возвышаются островки. А вот южные берега Ладоги низкие, изрезаны слабо, и это настоящий рай для рыбаков. Ладожская рыбалка – это вообще отдельная история. Тут водится около 60 видов рыбы. И подчас она просто богатырских размеров. Здесь ловят щуку, окуня, судака, леща. В общем, превосходный улов в любое время года. Ну а воздух у берегов Ладожского озера просто непередаваемо свеж. Все дело в хвойных лесах. Подчас туристы в первые часы даже на головокружение жалуются. Настолько непривычен организму кислород после городского смога. Отдыхать на Ладоге лучше весной и летом. В жару температура воды у южных берегов может подняться до 20 градусов. Купаться – одно удовольствие. А вот осенью воды уж слишком беспокойны, штормит часто. Кстати, самая высокая волна, которую удалось измерить на Ладоге, достигла без малого 6 метров. Так что с такой стихией не до шуток. В Карелии на северном берегу Ладоги находятся сразу 3 крупных поселка – Лахденпохья, Сартовала и Пятикранта. В Ленинградской области на Ладоге расположены города Приозерск, Новая Ладога, Шлиссельбург. Добраться до озера из Санкт-Петербурга можно и железнодорожным, и автомобильным транспортом.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

0: сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: Так особенно. Ты так особенно.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 2001 году майор вооруженных сил Великобритании Чарльз выиграл 1 миллион фунтов. Но шоу в эфир не вышло, а Чарльза, его жену и друга признали виновными в преступном сговоре. Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ. Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос-ответ», по которому и был снят фильм «Миллионер из трущоб». «Джай Хо» — так называется саундтрек к этому фильму.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

0: Что не день, то праздник. Радио Турист.
1: Это «Радио Турист», в продолжении эфира программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Всем привет!
2: Привет! И сегодня побываем в Марокко.
1: Марокко живет по законам ислама, поэтому мусульманские праздники здесь отмечают помпезно в соответствии с законами шариата.
2: Так, ну, кроме религиозных праздников, здесь принято отмечать и другие праздники. Например, удивляя своим размахом фестиваль народных искусств. Ежегодно в период с 1 по 31 июля в Марокко в городе Марракеш проводится самый шумный и музыкальный фестиваль народного искусства.
1: На протяжении всего фестивального периода город превращается в огромную сцену, где разворачиваются грандиозные фольклорные шоу. Программа фестиваля невероятно разнообразна. Ну и, конечно, трудно сосчитать, сколько ансамблей и театральных коллективов приезжают в Марракеш, чтобы порадовать зрителей своей игрой, танцами, спектаклями и даже цирковыми представлениями.
2: Помимо актеров и музыкантов, в фестивале принимают участие сказочники и рассказчики, которые состязаются в красноречии. Ну, что, чем я не славился. Ну, а музыкантов, акробатов в ярких одеждах и танцоров все понимают без слов и просто восхищаются их искусством.
1: Особенно зрелищными бывают выступления танцовщиц, исполняющих «Танец живота», и представления факиров. Если вы планируете поехать летом в Марракеш, то обязательно посетите фестиваль народного искусства. Вы получите море впечатлений, так как вы познакомитесь с африканскими традициями в музыке, театре и других жанрах, поскольку на фестиваль съезжаются артисты со всего континента.
2: А в мае в местечке Келат Мугуна в долине Дадес проводится фестиваль роз. И он является популярной туристической достопримечательностью. Яркий и ароматный фестиваль проходит во время сбора урожая дамасской розы.
1: В какой-то программе мы уже рассказывали про фестиваль роз, и был он в стране. Интересно, в какой же стране еще проводится фестиваль роз? Не помнишь?
2: Ну, мне деменция.
1: Слушай, столько стран посетили, уже... Ну, точно это знаю, в какой-то стране еще проводится фестиваль роз.
2: Ну, мы, по-моему, как раз и говорили в другом программе про Марокко и про это дамасских роз.
1: А как там проходит этот фестиваль?
2: Ну, празднование проходит таким образом, что нарядно одетые мужчины и женщины все друг друга обрызгивают розовой водой и обсыпают лепестками этих цветов, а потом кувыркаются на аэро.
1: Празднования включают традиционную берберскую еду, музыку и танцы, а также уличный парад с яркими цветочными колесницами, покрытыми бумажными розами. Кульминация фестиваля – избрание королевы роз. Избранная королева усаживается в одну из красочных колесниц и в сопровождении барабанщиков и берберских танцовщиков передвигаются по главной улице. Это очень праздничное событие, является хорошей причиной для поездки в этот впечатляющий регион Марокко в мае месяце.
2: На самом деле еще очень много интересных фестивалей проходит в Марокко. Это и фестиваль восков в Сале, вишневый фестиваль в Сефру, фестиваль верблюдов в Глимине, конный фестиваль в Тисе, и также уникальный песчаный марафон, который 234 километра по пустыне.
1: Да, кстати, про него я очень много слышал, потому что 234 километра, вы только представьте, друзья, это Москва-Ярославль, мне кажется, трасса, вот такое же расстояние, нужно только в пустыне пробежать.
2: Ну вот и другие, соответственно, но о них мы расскажем в наших следующих программах.
1: Так что за яркими впечатлениями и культурными событиями можно смело отправляться в сказочное королевство Марокко. На этом все, мы с вами прощаемся, услышимся в следующем выпуске, пока-пока!
0: Что не день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы.
1: За атмосферой новогодней сказки летим в Данию. Тут и пряничные разноцветные домики в гирляндах, и велосипедисты, запорошенные снегом, и родина Ганса Христиана Андерсена. А еще в этой стране изобрели конструктора Лего, а старейший развлекательный парк Тиволи когда-то вдохновил Уолта Диснея на создание нечто подобного по всему миру. Копенгаген считается самой тихой и умиротворенной столицей в Европе. При этом местных жителей из-за темперамента называют скандинавскими итальянцами. В общем, все здесь намешано, переплетено, но одно остается неизменным для туриста – свидание с самой известной девушкой у входа в гавань. После визита вежливости к русалочке устроим шопинг на самой длинной торговой улице Европы Строгет и на пару часиков заглянем в христианский квартал. Это место нам рекомендовал педагог МГУ Семен Павлюк.
2: Это фактически такая хиппи-коммуна, которая легально существует уже где-то полвека. У них есть свой флаг, у них есть свой мэр. Это вот пару квадратных километров свободной такой от городских властей территории. Еще лет 10 назад это была зона, где абсолютно легально распространялись наркотики. Сейчас наркотики там официально запрещены. Хотя, если вы туда придете, запах марихуаны там витает в полной мере. Какие-то выставки, это очень дешевые кофейни. Особенно, если придете днем, когда вот христиане отданы туристам. Под вечер, особенно под вечер выходного дня, атмосфера такая может быть немножко злачная.
1: Передвигаться по Копенгагену лучше всего на велосипеде. Никаких тебе крутых горок, удобные дорожки и, что особенно приятно, бесплатный прокат. Опускаешь монетку в автомат у стойки с велосипедом, а покатавшись, возвращаешь и железного коня, и свою мелочь. Единственный минус – строгие правила дорожного движения и бдительные полицейские, которые нет-нет, но штрафуют туристов на кругленькую сумму. Потраченные килокалории восполняем датской выпечкой, которая настолько хороша, что вокруг нее образовалась своеобразная субкультура. Ну и, конечно, пробуем более серьезный национальный продукт.
2: В Дании, на мой взгляд, это мясо. Датская говядина – это такой бренд всемирный. Коровы у них толстые, упитанные, сразу видно. Поэтому, если вы приехали в Копенгаген, хотите хорошо поесть, вам надо и отправляться в какой-то мясной ресторан, на мой взгляд. Плюс Копенгаген – столица такой высокой кухни. Есть несколько ресторанов, которые имеют 3 звезды от Мишлена. Столик там надо заказывать за несколько месяцев, и люди специально летают, и гурманы из Гонконга, из Токио, чтобы вот вечер провести именно в этом ресторане.
1: Заведение, о котором рассказывал Семен Павлюк, называется «Нома», и его признавали лучшим рестораном в мире уже 4 раза. Что еще полезно знать перед поездкой в Данию? Разница во времени между Москвой и Копенгагеном – 2 часа. Для визита в страну россиянам необходимо заранее получить визу. Регулярные прямые рейсы осуществляют авиакомпании «САС» и «Аэрофлот». Время в полете – 2,5 часа. В качестве сувенира можно привезти конструктор «Лего», тем более, что на родине он стоит на порядок дешевле. Сладкоежки делают запасы марципанов, а более брутальные туристы скупают крепкий напиток «Аквавит» с необычным легким запахом тмина и укропа. Не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: «Радио Турист». Весь мир слушает с тобой.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидабо, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Самые вкусные блинчики получаются с кленовым сиропом. Но кленовый сироп придуман и производится в Канаде. Местные индейцы изготавливали его еще до открытия Америки Колумбом. В Канаде растет и много кленов, и они научились добывать из них не только сок, но и сахар. Правда, они так и не научились записывать рецепты, поэтому первое письменное упоминание о кленовом сиропе относится к 1760 году. В 18 веке объем производства кленового сахара в Канаде уменьшился, потому что в очень больших количествах начали выращивать тростник, а производить тростниковый сахар дешевле и проще. Поэтому пришлось использовать кленовый сок по-другому, а именно делать из него сироп. Делается он так. С конца февраля по конец апреля собирается кленовый сок. Очень важно, чтобы днем температура воздуха была выше нуля, а ночью ниже, потому что именно в это время дерево отдает больше сока. В стволе дерева сверлят отверстия, вставляют в них трубки, а полученный сок сгущают выпариванием, превращая его в кленовый сироп. Сахар и всякую разную химию сюда не добавляют, так что это полностью натуральный продукт. В среднем из 40 литров сока получается 1 литр сиропа. Сахарный клен растет только в Северной Америке, поэтому он стал своеобразным символом Канады. Если помните, его лист даже изображен на национальном флаге. Около 70% всего кленового сиропа в мире производится в провинции Квебек в Канаде. Ну а за подлинностью канадского кленового сиропа следит специальная государственная комиссия. Вот такая вот сегодня сладкая получилась открытка. Ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных впечатлений.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Sé que para enamorarte

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Хакасия расположена в Сибирском округе России, граничит с Кемеровской областью, Красноярским краем, Республикой Тыва и Республикой Алтай. Столица Хакасии – город Абакан с населением почти 180 тысяч человек. В Хакасии на левом берегу реки Белый Июз есть свой собственный ящик Пандоры. И это, конечно, не та мифологическая посудина, из которой разлетелись некогда по земле все несчастья. Это пещера со множеством лабиринтов. Ее открыли в 70-х годах прошлого века, и с тех пор интерес к этому природному объекту не утихает. Глубина пещеры достигает 180 метров. Расположена она в известняках. Сегодня специалисты успели исследовать 11 километров подземных ходов. У ящика Пандоры всего один вход. Отсюда вы сразу попадаете в грот Широкий. И что самое интересное, здесь были обнаружены следы жизни древнего человека. В свое время ученые нашли здесь осколки глиняных горшков, наконечники стрел и даже человеческие кости. Насмотревшись на будоражащее воображение находки, пойдем дальше. А далее будут постепенно открываться галереи, глубокие мрачные колодцы и удивительные озера. Одно из них даже назвали изумрудным за необычный зелено-голубоватый цвет воды. Представьте себе, даже в такой тьме глубоко под землей есть жизнь. В озерах водится рыба. Кстати, а откуда у пещеры такое название? Ящик Пандоры. Дело в том, что здесь, в переходах, гуляет очень сильный ветер, который буквально рвется навстречу путешественникам. Так родилась аналогия с мифологическим волшебным сосудом. Некоторые экскурсии в пещеру «Ящик Пандоры» даже включают в себя ужин при свечах у одного из изумрудных озер. Но если в спелеологии вы новичок, то можно к воде и не спускаться, а остановиться на широком гроте. Он освещается дневным светом, так что здесь совсем не страшно. На первый взгляд подъемы и спуски в пещере не так уж сложны, но это до тех пор, пока не начинаешь карабкаться по ним сам. Пещера «Ящик Пандоры» расположена в Ширинском районе, в 4 километрах от поселка Малая Сыя. Добраться сюда на машине можно из Абакана, Красноярска и Томска.
2: Радио Турист.

0: дороге.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Путешествие «Пара слов на местном языке» всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: De la mer, dans des villes assiégées, le sang et la poussière, à vous sans la parole, à vous le ventre vide, dans l'humiliation, à vous le cœur solide, à vous derrière les grilles, sous les bombardements, à vous dans la noyade, à vous les dissidents, à vous dans l'injustice, à vous sous les verrous, à vos filles, à vos fils, à vous, à vous, à vous.
1: Что не день, то праздник. Радио Турист.
2: Всем привет, меня зовут Макс, и мы с Тунчем сегодня приглашаем вас в Венгрию.
3: Привет. Лучше всего удастся увидеть настоящую жизнь Венгрии, познакомиться с традициями и обычаями этой страны на всевозможных фестивалях, праздниках и концертах. Какими же фестивалями можно дополнить стандартную туристическую программу в Венгрии? Сейчас мы это вам расскажем.
2: Итак, начнем с фестиваля Сигет. Это семидневная вечеринка, недаром считается одной из самых лучших в Европе. Сюда съезжаются больше 400 тысяч человек не только с континента, но и со всего мира. Особенно любим этот фестиваль среди немцев и англичан. Проходит фестиваль ежегодно, начиная с 1993 года. Преимущество этого праздника – разнообразие музыки. Здесь можно услышать и метал, и рок, и техно. Организация отдыха продумана до мелочей. Помимо хорошей музыки, гости могут смотреть здесь фильмы, участвовать в марафонах и дискуссионных клубах, посещать театры и цирки. На территории фестиваля работают аптеки, почты, прачечные, дежурят врачи, а для ребенка можно найти няню. Бюро находок поможет найти потерянную вещь. Ни один фестиваль не обходится без фруктовой, кстати, венгерской водки. Называется «Полинки». Ее делают из винограда, груш и слив и подают как шот. Согласно венгерскому закону, называться полинкой может только напиток, произведенный на территории страны. Я вот об этом, кстати, не знал.
3: Ну,
2: ранее.
3: У них тоже есть свои такие моменты, как у шампанья и коньяк.
2: Коньяк.
3: Да. Вот и я расскажу о фестивале викингов, нежели, да, викинги где в Венгрии. Ну вот. В городе Сигетхалам в начале сентября проходит мероприятие, поистине заслуживающее вашего внимания. На фестивале викингов вместе собираются различные народы – чехи, венгры, поляки – надевают варяжскую одежду и устраивают соревнования. У кого длинные борода, кто лучше всего стреляет из лука или кто сражается хорошо на мечах. Помимо зрелищ эффективных сражений таких, незабываемые ощущения зрителям подарит плавание на настоящих кораблях викингов. А также не менее интересное знакомство с бытом древнего народа.
2: Слушай, интересный конкурс можно провести, у кого длиннее борода, среди наших слушателей, пусть присылают свои фото. А еще в Венгрии есть праздник красного перца. Этот необычный фестиваль посвящен красному перцу и блюдам с ним. Проходит он в сентябре в городе Калоче. Паприка – одна из основных культур этого сельскохозяйственного региона. Помимо дегустации различных перцовых блюд, на празднике проходят красочные концерты, ярмарки и танцы, где танцоры одеты, ну, соответственно, в красно-белые одежды.
3: Очень вкусный фестиваль венгерской ухи. Ну, где бы я вообще не слышал про венгерские ухи, но, видимо, она есть. Одно из блюд, которое невозможно переставить без красного перца. Уха или халаслия. Вот халаслия слышал.
2: Так это и есть, видимо, уха.
3: Но я же не знаю, что она так называется еще по-русски. В небольшом городке Бая ежегодно проходят соревнования по ее приготовлению. У каждой семьи свой особый рецепт приготовления, передающийся из поколения в поколение и не разглашающийся больше никому. Ну, конечно. Иногда количество соревнующихся достигает 2000 человек аж. Это июльское мероприятие сопровождается дегустациями, танцами и гуляниями.
2: Не менее, кстати, вкусный фестиваль такайского вина. В начале июня в городе Такай проходит мероприятие, посвященное такайскому вину, которое является главной гордостью Венгрии. Готовится оно из сортов белого винограда, произрастающего в регионе Такай-Хидьялья. Если я...
3: Все правильно.
2: Просто в этом регионе я еще не побывал. Ты, кстати, был?
3: Да.
2: Кстати, данный регион входит в список ЮНЕСКО. Дегустации сопровождаются розыгрышами, конкурсами и концертами. Про вино такая говорят: напиток королей и король вин. К тому же это любимый напиток Петра Первого.
3: Ну, раз уж мы заговорили про еду, я продолжу со своим любимым гуляшем. Про фестиваль гуляш, конечно. Вот что Венгрия, это вино такай и гуляш.
2: Когда я был в Венгрии, я помню, что у меня на завтрак, обед и ужин был только гуляш. Причем гуляш как второе, как первое блюдо. Мне кажется, да, десерт тоже верно. Гуляш.
3: Да, все верно, гуляши, потому что везде готовят по-разному. Но везде можно получить разные вкусовые удовольствия. Ну вот, в начале сентября в городе Сольнок проходит фестиваль венгерского гуляша. Для Венгрии гуляш – главное блюдо национальной кухни, о котором слагают легенды, песни и анекдоты. За великолепный вкус жители страны называют его королевским супом. Приготовление гуляша – дело непростое. Для венгров – блюдо пастухов, как переводится гуляш. Ну, это как-то берут корни с турецкого, с османского захвата со времен империи. Гуляш, это переводится как с турецкого «еда бедняка».
2: Ну, и ну на, нормальная сказать, да. Бедная еда. Мясо, мясо, еще раз мясо.
3: Да, да, да. Это раньше бедняки так и кормились. Это суп приготовлен из говядины и паприки. На фестивале суп варится почти в 1000 котлов прямо под открытым небом. А количество желающих отведать ароматное блюдо бесконечно.
2: Друзья, фестивали, о которых мы вам рассказали, далеко не все мероприятия, проводимые в Венгрии. Культурная жизнь страны чрезвычайно богата. Перед поездкой в эту страну обязательно сверьтесь с календарем событий. Вдруг удастся попасть на необычное и эффектное зрелище. Ну, а мы с вами прощаемся и говорим до новых встреч!
1: Что ни день, то праздник! Ура!

Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: Аэропланы. Помните знаменитую речь премьер-министра в фильме «Реальная любовь» про маленькую, но гордую страну Шекспира, Шона Коннери и правую ногу Дэвида Бекхэма? В случае с Аргентиной это звучало бы так. Зато у нас вино «Мальбек», «Мате», «Горячая танго» и, конечно, обе ноги Лионеля Месси. Аргентинцы славятся своим латинским темпераментом и не только во время матчей любимой футбольной команды. Не кичатся богатством и не стремятся заработать все деньги мира. Если вы предложите местному матчу миллионный контракт, а у него на это время будет назначена встреча с приятелями, он наверняка выберет дружескую посиделку. Хотите выучить испанский? Почаще пользуйтесь такси. Водители не замолкают ни на минуту, даже если вы не понимаете ни слова. Что-нибудь да отложится. Среди таксистов в Буэнос-Айресе, например, можно встретить поклонников Тарковского и Эйзенштейна. В такие моменты главное следить, включен ли счетчик. А вот чего точно не встретишь на дорогах аргентинской столицы, так это Бентли и Порше. О причинах знает сомелье Катерина Медведева. Она 4 года прожила в этой стране.
1: Первое – это отсутствие понтов. Второе – это цели безопасности. Город устроен, там кварталы, соответственно, очень много светофоров. Выезжая из какого-то обеспеченного района, так или иначе, ты проезжаешь по районам не самым благополучным. Одна из самых больших трущоб находится через дорогу с одним из самых богатых районов в Буэнос-Айресе. Могут подойти, разбить стекло, вытащить тебя из машины. На паркинге это может произойти. Соответственно, люди стараются не светиться.
0: При этом в Аргентине достаточно безопасно. Если в столице можно столкнуться с мошенничеством или мелким воровством, в сельских районах обман гостя просто немыслим с точки зрения морали. Готовьтесь к тому, что больше всего денег потратите на транспорт, поскольку передвигаться по стране, скорее всего, будете на самолетах, слишком большие расстояния. Зато сможете побывать сразу в нескольких климатических зонах, от субтропиков до Антарктики. Впрочем, вернемся в Буэнос-Айрес. Кроме многочисленных винотек, непременно посетите одно необычное место. Это кафе в книжном магазине «Атанео» на улице Санта-Фе. Катерина Медведева водит туда всех своих друзей.
1: Это магазин, в котором раньше находился театр оперетты. Оставили сцену на сцене кафе. Ты сидишь на сцене, ты можешь взять книжку, почитать, и ты смотришь в зал, где вот на ярусах на разных расположены книжный отдел, отдел музыки, дисков. Самое главное, что там очень прохладно. В 5 часов вечера в этом кафе играет или бандонеонист, или на фортепиано, обычно танго. И там работает на первом этаже консультант, молодой человек. У него татуировка на спине, цитата из Достоевского, из «Братьев Карамазовых».
0: Вот ради таких знакомств стоит лететь в Аргентину. Ирина Контрева, не теряйте впечатления.
2: Радио «Турист». Весь мир слушает с тобой.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Волынка. Традиционно она считается шотландским национальным инструментом, хотя на самом деле родилась на Ближнем Востоке. Этот музыкальный инструмент знали еще ассирийцы, египтяне и греки. Римляне тоже уходили в бой под звуки волынки. И считается, что именно во времена борьбы римлян с варварами волынка как раз-таки и перекочевала в Британию, а далее уже в Шотландию, где и приобрела статус народного инструмента. Этот музыкальный инструмент представляет собой воздушный резервуар, который обыкновенно делается из телячьей или козьей шкуры. Шкура снимается целиком в виде бурдюка, выворачивается, наглухо зашивается и в нее вставляются трубки. Одна для снабжения воздухом, а другие уже игральные для извлечения звука. Они называются буртоны. У разных народов их разное количество, но в традиционной шотландской волынке обычно бывает 3 бурдона, одна трубка с 8 отверстиями и специальная короткая трубка для вдувания воздуха. В средние века волынка была очень популярна в Европе, однако ей так и не удалось стать аристократическим музыкальным инструментом. Она осталась народным инструментом, спроектированным для громкого звучания на открытых пространствах. Сегодня волынка – официальный инструмент всех военных оркестров и церемоний Великобритании. А в Шотландии волынщики до недавнего времени так громко давали о себе знать, что их даже запретили. Еще совсем недавно они любили собираться вместе на главной улице Эдинбурга, столицы Шотландии, и громко играть. Но жалобы жителей близлежащих домов привели к тому, что их заставили подписать договор, согласно которому они могут играть на своих музыкальных инструментах только по праздникам. Вот такие вот дела. Но в Шотландии еще очень много интересного, так что я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист» представляет.

0: Теперь мне поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Карелия расположена в северо-западной части России. С северо-востока омывается Белым морем. Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Столица Карелии – город Петрозаводск. В Карелии, в деревне Рускеала, находится одно из прекраснейших мест в нашей стране. Это мраморный каньон, заполненный чистейшими грунтовыми водами. Он протянулся почти на 500 метров. Когда-то это был карьер, где добывали мрамор еще во времена Екатерины II. Отсюда камень везли в Санкт-Петербург. Именно рускеальским мрамором отделывали Исаакиевский и Казанский соборы, а также Зимний дворец. И вот когда бурное строительство закончилось, карьер пришел в упадок. Ну а в начале 20 века он был и вовсе затоплен. Вот так и образовался удивительной красоты каньон. Его берега возвышаются над изумрудными водами, а по ним на весельной лодке можно попасть в таинственные штольни и гроты. Ну а самые отважные дайверы облюбовали здесь подводные лабиринты. В 2005 году на берегу карьера обустроили горный парк Рускеала. Именно с этих пор это сказочное место стало доступно для туристов. Здесь есть бесплатная стоянка, огорожены пешеходные дорожки, и можно взять лодку на прокат, чтобы подплыть поближе к мраморным стенам каньона. Ну а в темное время суток каньон очень эффектно подсвечивается, вид становится еще более таинственным и впечатляющим. Кстати, горный парк Рускеала можно навестить и зимой. Мраморное озеро покрывается льдом, и по нему легко можно добраться до штолен и гротов. Ну а на пути к мраморному каньону вам встретятся знаменитые рускеальские водопады. Непременно загляните сюда. Именно здесь проходили съемки легендарного фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Так что можете поплавать в том самом месте, где купалась его героиня Женька Камелькова. Мраморный каньон находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Сначала нужно доехать на поезде до станции Сортавала, а далее на такси до самого горного парка Рускеала.

0: Yeah.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Пиф-паф, мой милый, застрелил меня» – песня, которую американская певица Шер выпустила в 1966 году, стала самым большим сольным хитом 60-х в США. Было продано более 3 миллионов копий, впоследствии песня превратилась в мировой хит с огромным количеством кавер-версий. Если не считать выпущенную в 1987 году рок-версию Шер в коллаборации с Бон Джови, кстати, тоже ставшей успешной, новый импульс популярности песня получила, когда прозвучала в открывающих титрах фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», фильм первый. Однако Тарантино использовал версию в исполнении Нэнси Синатры, что более подходило по стилистике режиссера.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: В этом выпуске программы поговорим о праздниках в Танзании. Меня зовут Макс.
2: Меня зовут Тунч.
1: Большинство танзанийских праздничных мероприятий связано с традициями местных народов, поэтому отмечают их обычно внутри общины. Туристам такие мероприятия попадают крайне редко. Крупнейшим публичным праздником в Танзании считается апрельская миграция диких животных в национальном парке Серенгети, когда многомиллионное стадо копытных перемещается в поисках воды и корма через весь парк. Понаблюдать за этим событием собираются тысячи местных жителей и туристов. Красочное мероприятие проводится и в день независимости Танзании. Это что касается континентальной части республики. А вот на острове Занзибар праздничных мероприятий гораздо больше. Это и Занзибарский музыкальный фестиваль, который проходит в июле. Фестиваль культурного наследия Восточной Африки или фестиваль Доу Кантри Мармвака Когва. Празднование Нового года по зороастрийскому календарю. Занзибарский фестиваль культуры, международный триатлон и марафон и другие. Но мы, пожалуй, остановимся и расскажем о другом знаковом фестивале. Тунч, тебе слово.
2: Да, один из самых грандиозных фестивалей – это международный панафриканский музыкальный фестиваль «Саути за Бусара». Проходит он на острове Занзибар в феврале месяце ежегодно. Деревни, культ и современное искусство Черного континента объединяются на подмостках этого крупнейшего музыкального фестиваля Восточной Африки. Фестиваль, чье название переводится как «Звуки мудрости», с момента своего появления в 2004 году стал одним из главных культурных событий не только в своем родном Занзибаре, но и во всем восточноафриканском регионе. Ежегодно он собирает под своей эгидой около 400 артистов.
1: Я добавлю, что на фестивале представлены самые разные музыкальные стили и направления, от классического джаза до религиозных народных песен суахили, традиционные африканские барабаны, джаз, регги, фьюжн, хип-хоп, а также другие жанры, к примеру, танцы, поэзия, цирковые номера, театр и акробатика. В программу мероприятий также входят костюмированные шествия по центру каменного города, гонки легких арабских парусников доу, показы африканских мод, ярмарки, семинары, экспозиции, кинопоказы и даже пляжные вечеринки. Также отмечу, что на каждом фестивале присутствуют традиционные суахильские, назовем их, лакомства. Кокосовый рис, африканские шашлычки, плов и другие блюда.
2: Основной площадкой фестиваля служит исторический центр древнего Стоунтауна, то есть каменного города, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная площадка располагается в открытом амфитеатре старого, или как его еще называют, арабского форта, который расположен у берега моря рядом с таким знаковым достопримечательностью, как дворец султанов Занзибара и сады Форт-Хани. Празднество начинается с карнавала и продолжается каждый день с 4 часов дня до часа ночи.
1: Согласно данным организаторов, в феврале 2020 года, накануне старта пандемии, фестиваль посетили 29 тысяч человек. Обычно фестиваль продолжается не менее 4 дней, но учитывая ограничения на поездки и другие факторы неопределенности, связанные с пандемией, фестиваль в 2021 провели в формате 2 дней. Были приняты все меры безопасности.
2: С каждым годом музыкальный фестиваль «Саути за Бусара» становится настолько популярным, что билеты нужно покупать задолго до события. Цена билетов на фестиваль составляет 120 тысяч танзанийских шиллингов. Это около 43 золотых евро или около 4000 каменных рублей.
1: До Стоунтауна можно добраться от столицы Танзании по воздуху. Полет на малолитражном самолете такси одного из местных перевозчиков занимает всего 15 минут. Либо просто отправиться чартерным рейсом сразу на Занзибар и, так сказать, совместить приятное с полезным, насладиться экзотической природой и весело провести время.
2: На этом у нас все. Услышимся в следующем выпуске.
1: Пока-пока.
2: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

0: и сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: Меня из окна видно вот такие горы.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».
1: Schalt auf stumm, werde laut. Ich vergreife mich im Ton und du auch. Und dann tut's mir leid.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Весь мир слушает с тобой. Gonna

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1994 году сингл «Мистер Лу» вновь становится популярным, когда Квентин Тарантино использовал его в качестве саундтрека картине «Криминальное чтиво». И до сих пор все согласятся с тем, что невозможно представить другую песню для этого фильма. «Мистер Лу» берет свои корни с Эгейского побережья времен Османской империи, в переводе оно означает «египтянка». В оригинальной песне 1927 года говорится о любви грека и египтянки, что по религиозным понятиям до сих пор является невозможным.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

0: город не спит, и мы с ним.
1: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Алтай входит в состав Сибирского федерального округа. На северо-западе граничит с Алтайским краем, на юге с Китайской Народной Республикой и Монголией. Столица – город Горно-Алтайск. Расстояние до Москвы – чуть больше 3000 километров. Если вы любите тихий и спокойный отдых наедине с природой, отправляйтесь на Алтай, к берегам Телецкого озера. Это поистине сказочное место. Нетронутый лес с обилием ягод и грибов. Кругом величественные горные хребты и никаких крупных поселков и автомобильных трасс поблизости. Телецкое – одно из самых крупных озер в России. Неспроста его часто называют «младшим братом Байкала». Размеры водоема огромны, с севера на юг он тянется на 78 километров. А максимальная глубина достигает 330 метров, так что Телецкое озеро входит в список 25 самых глубоких озер планеты. Озеро Телецкое проточное, в него впадает 70 рек, а вытекает одна. Именно поэтому вода в озере ледяная и такая чистая, какой нет нигде в других уголках России. Правда, искупаться отваживается не каждый. Даже в жаркие летние дни водоем не прогревается выше 10 градусов тепла. Зато рыбалка здесь отменная. Сюда едут за тайменем, телецким сигом, окунем и хариусом. А еще в окрестностях озера проводят пешеходные, велосипедные, водные и воздушные экскурсии. Можно увидеть и водопады, и каменный залив, и несколько живописных гротов. Надо сказать, что туристическая инфраструктура на Телецком озере развита очень хорошо. Отсюда вы сможете отправиться в любой уголок Алтая и даже совершить так называемую кругосветку. Это осмотр всех достопримечательностей горного массива. Ну а на северном берегу озера расположились многочисленные туристические базы и комплексы. Как и весь Алтай, озеро Телецкое – это уникальное творение природы на территории не только России, но даже всего мира. С 1998 года оно включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. До северной части Телецкого озера можно доехать от Горно-Алтайска на машине или ежедневном рейсовом автобусе. Конечная остановка – село Артыбаш.
2: Радио «Турист». Прекрасно сегодня. Идеально каждый день.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер — признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучало в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это самая известная песня о стриптизе после песни Дэвида Роза «Стриптизер».

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет! Вам открытка с мальтийского острова Гоза, где по преданию жила древнегреческая нимфа Калипсо. Калипсо в переводе на русский означает «та, что скрывает», и вот что она скрывала. Калипсо была ткачихой и каждый день появлялась у станка в прозрачном серебряном одеянии. Жила она в прекрасном гроте, который был увит виноградными лозами среди прекрасной природы, и, казалось бы, все у нее было хорошо, но чего-то ей не хватало. И вот когда на остров на обломке корабля выкинула путешественника Одиссея, она поняла чего. Мужчины. 7 лет скрывала его Калипсо у себя в пещере, не отпуская на родину. Чего только она ему не предлагала. Бессмертие, вечную юность, себя в конце концов. Но Одиссей ежедневно ходил к скале и, всматриваясь в море, тосковал о жене и о родине. И тогда совет богов Олимпа решил, что Калипсо должна его освободить. Сообщить эту новость к ней был послан Гермес, и нимфе не оставалось ничего иного, как в слезах отпустить Одиссея на волю. Сегодня пещера, в которой нимфа держала своего пленника, одна из главных достопримечательностей государства Мальта. Она находится на северном побережье острова Гоза. Пещера выходит на крутой утес, с которого открывается сказочный вид на море, и можно, вот так же, как Одиссей, сесть на камушек и вглядываться вдаль. А под утесом лежит бухта Рамла-Хамра с необычным красным пляжем. Так что, друзья, место более чем романтичное. И, кстати, вход в грот бесплатный. Но это я так, на всякий случай, потому что около пещеры Калипсо всегда толчется много проходимцев, желающих легко заработать на доверчивых туристах.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
4: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
5: Radio Tourist. Listens to the world.
6: Esa noche en Sevilla

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: аэропланы.
1: На запрос «недорого, недалеко, без визы, а еще лучше без евро, но чтоб красиво, вкусно и душевно», не каждый вспомнит Сербию. А зря. Действительно, пока эту балканскую страну нельзя отнести к раскрученным направлениям. Но уже сейчас она даст фору, например, в лечебных турах. Есть горнолыжка, но к качеству местных склонов много вопросов, хотя власти стараются. Зато доступное обучение и статные русскоговорящие инструкторы. Еще из плюсов – сербская сытная кухня с серьезными кусками мяса в разных видах. Фавориты меню – бессмертные чевапчичи, колбаски из фарша, обжаренные со специями. А овощи и фрукты? Такое ощущение, что их накололи нитратами и натерли воском. Правда, в отличие от московских рынков, здесь все натуральное и экологичное. Но самое главное сокровище страны, по словам журналистки Вики Вершинской, – люди и их отношение к туристам из России.
2: Белград – это единственная, вообще Сербия – это единственная страна, в которой нас по-настоящему искренне, по-братски любят. Такой любви к русским я не видела нигде, не встречала нигде. Русская, там, русский, да. И вот, конечно же, тебе расскажут о том, как я строил Лужники в таком-то году, а я вот там строил станцию метрополитена в таком-то году. Все мы помним, что Югославия активно помогала нам в большой стройке. Спасибо им за это, потому что построено это ведь действительно классные на века, да. Куда-то надо пройти, что-то нужно узнать. Только за руку не возьмут, не отведут, все распишут, покажут, спросят: ну что, ну как там в России? У вас все хорошо? Такой заботой спросят. Говоришь: да, Москва стоит, ну слава богу. То есть вот это ощущение абсолютной такой братской любви.
1: От Белграда не ждите европейского шика, бешеного темпа и богатой иллюминации. Он простой, уютный, домашний. И этим сразу подкупает. Гуляя по городу, непременно загляните в крепость Кальмегдан. Пропитайтесь вековой историей. За тактильными радостями добро пожаловать в зоопарк, где свободно разгуливают павлины, овцы, козлята. Всех можно потискать и покормить. Пару часов проведите на улице Скадарле. Ее еще называют белградским Монмартром. И там же, в любой кафешке, оцените сербский кофе. Он отдает немного землей, но при этом очень сладкий, крепкий и невероятно вкусный. Воду к напитку нальют прямо из-под крана, потому что чистая. Ну и, конечно, прикоснитесь к сербскому все в музее легендарного Никола Теслы. А уже вечером, размышляя на тему многофазных электрических машин, неспешно дегустируйте «Триумф» – лучшее вино в регионе. Кстати, замечено, уже через 3 дня вы начнете понимать сербский язык и даже говорить на нем.
2: Конечно, есть казусы языковые, забавные. Например, у нас есть слово «пролив». У них слово «пролив» обозначает диарею, мягко говоря. И вот когда мы говорим «пролив», сербы начинают радостно ржать, вскрикивая. И наоборот происходит. Есть наше замечательное слово «гордость». Есть сербское обозначение этого же слова «гордость», которое звучит как «понос». Ну и, конечно, такие элементарные слова, как, например, «мама», у них это «майка». Не стоит говорить слово «спички», потому что это ругательство. Не буду объяснять, какое. Это не эфирное ругательство. В общем, не говорите, ребята, спички. Говорите «упаляча» – это значит «зажигалка».
1: Когда обойдете Белград вдоль и поперек, съездите проведать Эмира Кустурицу. Деревня из 30 домов была построена на личные деньги режиссера для фильма «Жизнь как чудо», а потом стала семейным гнездышком, где пару раз в год балканский Феллини собирает кинозвезд на фестивале. Кстати, в поселке можно снять номер и утром встретить Кустурицу, выгуливающего собаку. Что еще полезно знать перед поездкой в Сербию? Разница во времени между Москвой и Белградом – 2 часа. Россиянам виза не нужна. Прямой полет до столицы Сербии длится 2,5 часа. Поездом выйдет около 2 суток, но поскольку состав идет через территорию Венгрии, потребуется транзитная виза. Будьте готовы к отключению электричества. С ноября по апрель это вполне обычное явление. Не теряйте впечатлений.
3: Радиотурист. Жгучая, как мексиканская сальса.
4: Düştüm, etmiyorsun ardından, sanki hep sen vardın da, tüm acıların gizli.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» – история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой – австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» – так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.